0: похоже на визг рин. Вырывается и летит вовне механический нестерпимый звук. Звук стали, впившийся в алюминий, механически, ибо не предназначенный ни для чьих ушей. Людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только
1: Джонго,
0: псы задирают морды пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее редия за алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу. Обжигает черноградой руку без перчатки, мы восклицаем вон там, видим вверху.